0: Есть мертвый.
1: Есть мертвый, братяшка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Wat een ander niet durft te draaien, draaien wij lekker wel. Zo zijn wij van TRL.